0: виновата. О, че най без нахвата.
1: Авторадио.
2: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Авторадио. Твій рух вперед. В Україні
1: третя година.